rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

стань лучом. Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Только рок.
2: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор и сур.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тесот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
0: Radio Rocks!

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāma. Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Радио Рокс.

Радио Рокс. Твое настоящее. I could stay awake just to hear.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

вечеринки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь

0: Реклама.
1: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Lielas lietas, mazas cenas, lielakcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты сервис.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает. Но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева!
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительно при наличии карты ВСЛБ.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Radio Rocks.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела сочувствие злым и несчастным, погибнуть и вы.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Я был любителем русского рока, но не фанатом. То есть я на концерты не ходил. Я мог послушать кассету или на гитарке переиграть кого-нибудь, чтобы потом с девчонками спеть там какой-нибудь тусовке. В общаге все это происходило. А чтобы вот там фанатеть и прям ходить на концерты, это я приехал из культурной столицы, да, из Питера, где там-там на тот момент в полный рост был клуб. И вообще концерты проходили. А я первый свой концерт, рок-концерт посетил в Витебске. Уже в 25 мне было лет. Агата Кристи тогда в полный рост была со своим опиумом. У нас в общежитии с каждой двери неслось там «Давай вечером с тобой». Ну и мы пошли, и я сидел в четвертом ряду, мы сидели. И вот они вышли такие на сцену и выдали такой концерт офигительный. И я сидел напротив колонок, и у меня вот это бухало. И в какой-то момент, песня на четвертой, я вдруг четко прям, ну такой бывает, приход, что называется, осознание, что мое место не здесь, где я сижу, а вот там, где они стоят. Это было удивительное ощущение, потому что я, в принципе, не думал об этом никогда до этого момента, о том, что это вообще нужно мне. Я занимался наукой там, социологией. И тут я прямо ощутил, что, блин, что я жизнь свою трачу на ерунду, сижу, сидя здесь, я должен быть там.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Менес аптека советует Doppelherz Актив Магний 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppelherz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Радио Рокс. Только рок.
5: I was lost in the deep and dark.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма,

0: это никогда не полюблю.
1: Если слушать, то Радио Рокс. Давай!

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает. Но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мне очень хотелось писать музыку. Я сутками сидел, тренькал на гитаре, учился, тренировал пальцы, аккорды и сразу записывал все свои наработки на магнитофон сонаты 216. Не получилось у Горшка из меня сделать просто поэта. Я не мог. Ну, прет. Ну, не могу. Все. Это вот я хочу музыкой заниматься, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairovīģa Freiberga, Dalija Gribauskaita un Kerstī Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Ларош-Посе», «Виши», «Эуцерин» и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Vai man ir iesa? Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Если слушать, то Radio Rocks.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Вот случайности не случайны, потому что внутри бывает такое, что там, я не знаю, мы начинаем писать песню, и все идет абсолютно не так, как хотелось. А потом мы понимаем, что все так и должно было быть на самом деле, чтобы она получилась именно такой.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомеханика на Радио Рокс. После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает. Но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс.

пассажиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: мысли вслух.
1: Алексей Романов, группа «Воскресенье».
2: А в 20 лет я самостоятельно, наконец, осилил Евгения Онегина. Как бомба взорвалась. Это модерн, черт подери, это модерн. Это очень интересно, это вкусно. Это не такое, это не занудство, как у Жуковского, честно говоря.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Но меня пианино не увлекало. Я как-то такой гитарный, такой струнный человек. Не знаю почему, может быть Высоцкий с его гитарой, может быть папа, который на семиструнной там гитаре, зная 4 аккорда, мог спеть любую песню. Желание, драйв и мотив он, так сказать, выдерживал, мой любимый Юрий Николаевич.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает, но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
5: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
6: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рос». Твое настоящее.

0: мысли вслух.
1: Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
2: Нет, можно писать, конечно. Просто, чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя, денежку в тебя вставили, ты начал играть когда-то много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц,

0: это бывает там 15 концертов даже, это бывает физически еще тяжело, и ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе, вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там, со сцены забрали, посадили в самолет, погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот, а когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда, просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще, просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь, чисто устаешь от музыки.
1: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже небо!
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. maijā Siguldā.
5: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив. В 40 лет я должен

0: мы счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Он, опа, еще один миг пошел, еще один миг, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает. Но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
1: Есть у меня такой продюсерский талант, когда вдруг неожиданно ты слышишь чужую мелодию или чужой текст и понимаешь, что что-то там недоделано. И ты связываешься с автором и говоришь: слушай, дружище, по-моему, как бы ты написал что-то очень достойное, но нужно его, вот это достойное, доработать, до ума довести. В таком ключе у меня появилось несколько знаковых песен, таких как, например, «Спички», «Черта», «Монолог». Ведь все это изначально не мои произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

przyjść szybuje mieszeń. I do ta chota na Wolkow, i do ta chota na sierych i śniegow, maziorych i sienków. Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: заснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио Рокс. Только рок.

север, что юг, что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: Остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

упрямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новых

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешься.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.